0: Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Документы и артефакты про людей и память.
1: Дорогами перемоги.
2: На левом берегу Днепра, неподалеку от центра города, было решено установить памятник, посвященный первому залпу легендарного оружия, наводившего смертельный страх на гитлеровцев, но тем не менее носившего ласковое женское имя.
0: И это об знакомитых «Катюшах», об реактивных минометах БМ-13. Первый залп отбылся 14 лепеня 1941-го под Оршей. Про 25 годов после этой подеи, якая стала легендарной, в городе открыли мемориал за нашу советскую родину – «Катюша». Снарады, выпущенные установками за всего несколько секунд, шмат разбурили, знищили много немецкой техники и выкликали у ворожих солдат соправдный шок. Той день, 14 лепеня, бойцы вермахта, подается, запомнили надолго. Яны поспяхово наступали, уже участково заняли город. Рассказывая старший науковый сопрацовник военно-исторического музея имя Героя Советского Союза Константина Заслонова, Ганна Сосновская.
2: Их силы располагались в районе Оршанского железнодорожного вокзала. Именно туда, по узлу станции Орша, и был направлен первый залп этих самых легендарных «Катюш». Прозвучал он в 15 часов 15 минут. Через полтора часа, в 16:45, еще один залп накрыл переправу гитлеровцев через реку Оршица, где уже проходила скопление вражеской техники. Так началось шествие легендарной «Катюши» по всем фронтам Великой Отечественной.
0: Коли скончилася война, ворога прогнали прэч, то, мабыть, жыхары Орши нават и не подозревали, что праз 2,5 годов им снова доведется почуть той страшный гук «Катюш».
2: А дело было так. При открытии мемориального комплекса за нашу советскую родину был привлечен один из оршанских инженеров, очень талантливый изобретатель по фамилии Барташевич, работавший в то время в Оршанском локомотивном депо. Он предложил для вязчей эмоциональности установить рядом с памятником динамики, в которых бы прокручивался вот этот звук летящих снарядов. И вот люди, живущие там по соседству, они просто не выдержали. У них было в памяти еще очень свежо воспоминание об этих страшных звуках войны. Написали через несколько недель письмо в исполком, собрали большое количество подписей и отключили такие эти динамики.
0: А мемориал за нашу советскую родину «Катюша» застался. Его авторы, до речи, ведомые белорусские архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, которые позднее створили мемориальный комплекс «Хатынь».
2: Как в песне «На высоком берегу Днепра» вышла на берег Оршанская «Катюша». Здесь установлены 6 кубов, стилизованных под эти знаменитые орудия. А вот 7-я «Катюша», настоящая, между прочим, машина, установлена на высоком постаменте. Это в память о батарее капитана Ивана Флёрова, которая как раз и состояла из этих 7 реактивных установок. Я считаю очень классным исполнением архитектурной задумки стало то, что на пьедестале стоит «Катюша», не отлитая в бетоне, не мемориальная, что называется, а самая настоящая боевая машина ЗИС. И подойдя к памятнику, вы даже сможете сами на своей вотше увидеть внизу элементы ходовой части механизма. Титульным элементом мемориала является куб, на котором как раз и указано, что 14 июля 1941 года легендарные «Катюши» произвели в районе Орши первый залп по немецко-фашистским захватчикам.
0: Зараз мемориальный комплекс нагадывая про той час, не дая забыться на подвиг и просто допомагая памятать про войну и перемогу. Покуль усё, до сустрэчы.
1: Дорогами перемоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио столица.
1: У столицы 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Сегодня агрогородок Александрия Шклоўскага района станет центром одной из головных культурных подей лета. Международного свята купалля Александрия сбирая сябру. Гостей чекают насыщенная программа, тематичные пляцовки, выставы мастеров народной творчести, кермаши, концерты, театральные цирковые показы, спортивно-забавляльные мероприемства, встречи с артистами и блогерами. Кульминацией станет великий концерт на головной сцене, а завершится свято фейерверком и традицией купальским вогнішчам. Да гарантаванні бяспекі ўдзельнікаў і гасцей купалля готовы праваахоўнікі. Яны разгорнуць пункты догляду на ўсіх уваходах да святочных пляцовак. Забаронена праносіць зброю, піратэхніку, напіткі ў шкляной альбо металічнай тары. Акрамя таго, перакрыюць рух транспарту па мосце праз Днепр паміж Копасю і Александрыі. Для вадзіцелей арганізаваны спецыяльныя стаянкі каля вёскі Межнік. Ад іх да зоны свята будуць пастаянна курсіраваць бясплатныя аўтобусы. Церемонию узнагороджения переможца республиканского семейного сердца.

0: сельскагаспадарчага проекта «Уладар села» отбудется на республиканском святе Александры «Избирая сябру». Финал прошел у Горка, где удельники представили каравай уластного прыгатавання, адлюстравали тематику года белорусской жанчыны, про оформление подворка, творчие выступления, национальные традиции, в образ семьи. Отбылся конкурс «Драники на колоде», сельская эстафета и индивидуальные конкурсы. На купале у Александрии белорусская чыгунка призначила 14 додатковых техников. С графиком руху можно ознакомиться на сайте предприемства. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, в особенных районах моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. В областных центрах у день чекается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21, у Витебску, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, у столицы плюс 20-22, краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Шэдэўр Марка Шагала «Над горадам» упершыню едзе ў Беларусь і будзе ў родным горадзе мастака 2 месяцы. Першы паказ сусветна вядомай карціны адбудзецца ў дзень адкрыцця славянскага базару ў Віцебску 16 ліпеня. На Купалле у Александрыі ўпершыню пройдзе сырны фестываль, які аб'яднае вытворцаў з усёй Беларусі. 11 ліпеня госці змогуць пазнаёміцца з разнастайнасцю айчынных сыроў, даведацца больш аб традыцыях сыраварэння і адкрыць для сябе новыя смакі, адзначае начальнік аддзелу ўпраўлення культуры Магілёўскага аблвыканкама Александр Глуздоў.
2: А почему не сыр? Все любят вкусный сыр, и наша страна – это крупнейший производитель сыра в мире. Наш сыр любят, поэтому тема выбрана именно такая. Мы будем сыром удивлять, мы будем сыром вдохновлять, будем дегустировать этот прекрасный продукт. На площадке будут работать отечественные производители из Минской области, Витебской, Могилевской и Гомельской. Мы попробуем разные виды сыра. На Александрии будут представлены как и полюбившаяся продукция, так и новинки. Уверен, каждый найдет для себя что-то особенное.
1: Побач с фестивальной пляцовкой организуют зону отпочинку, где можно сделать паузу помеж прогулкой по локациях, послухать концерт, атрымаць асалоду ад атмасферы свята. Ну а потым на паром. Адна з асаблівасцей сёлетняга купалля у Александрыі – паромная пераправа цераз Днепр.
2: Паром уже готов встречать гостей. Можно будет не только переправиться через один берег, но другой. Это будет проходить под купальские народные песни. А Шклов еще приготовил свою гастрономическую изюминку. Это дегустация шкловских огурцов, поэтому будет музыкально, будет весело и будет вкусно.
1: Жанитьба у Брэсте. 15 ліпеня прывязе яе беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача. Пастаноўку ў 2 дзеях раскажа неверагодна яркую, гумарыстычную і не менш глыбокую гісторыю пра шлюб, які не здарыўся. Нечаканыя сюжэтныя павароты, віртуозная ігра – усё створыць непаўторную атмасферу, ад якой немагчыма адарвацца. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі, юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёлета гасцінна расчыніць свае дзверы з 14 па 20 ліпеня. Ад класікі да сучаснай эстрады, ад народных матываў да яркіх эксперыментаў. Асноўнымі пляцоўкамі стануць летні амфітэатр, канцэртная зала Віцебск і цэнтральны спартыўны комплекс, адзначае генеральны дырэктар Центра культуры Витебск, директор Международного фестиваля мастерства Глеб Лапицкий.
2: Стадион наш, центральный спортивный комплекс, он точно так же развивается. И в этом году мы всех успокаиваем. Товарищи, не переживайте. Тот, кто не купил билеты на золотой хит, может прийти на танцплощадку. И там вы увидите ваших любимых кумиров ретро. Вы точно так же можете совершенно обрадоваться и четко понимать, что рок жив, и рок будет жить на Славянском базаре, потому что и Чиша компания, и Пикник, и Петр Ефимов со своей группой. Это целые полноценные три сольных сета в одном мероприятии, которое сделано в очень красивой локации, которое сопровождается и фудкортами, и фудтраками, и трансляциями. Поэтому вот, наверное, в этом многообразии и есть Славянский базар.
1: Год беларускай жанчыны стане адной з цэнтральных тэм рэспубліканскага свята купалля Александрыя збірае сяброў. Гэта знойдзе адлюстраванне ў выставах, конкурсах і інтэрактыўных праграмах, якія чакаюць 11 ліпеня. Расказвае дырэктар Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава Яўген Белавусаў.
3: Анталогія жаночай прыгажосці ад традыцый да сучаснасці. На ней будзе прадстаўлена ряд арганізацый рэспублікі Беларусь, Могилевской области. Начнется площадка с музейной экспозицией, посвященной женщине о древности. А также мы говорим на этой площадке о традициях, о традиционных строях белорусской женщины нашего края. Каждый регион представил свой строй, где посетители праздника смогут увидеть и насладиться белорусским орнаментом, белорусской одеждой и традиционной культурой. Также площадка будет продолжена уже современностью. Это продукция концерна «Беллегпром». Это современная одежда, аксессуары и иные модели, которые производит система в нашей Республике Беларусь. Конечно же, это площадка Белорусского союза женщин, которая представит свои мастер-классы, фотовыставки и другие интересные локации.
1: У Гомелі 11 ліпеня ўпершыню пройдзе славянскі баль, прысвечаны 30-годдзю дружбы народаў Беларусі і Расіі. У 5-гадзінным танцавальным марафоне паўдзельнічаюць 6 калектываў з дзвюх краін, 2 аддзяленні, у іх вальс, фокстрот, танга, паланэз, кадрыля, полька, рэгтайм. У гэтых некалі папулярных парных танцах сваё майстэрства пакажуць удзельнікі. Таксама тут можна будзе ўбачыць досыць рэдкія віды танцавальнай класікі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збираються тільки легенди рока. Вініловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Каждый день слухай лепшие хиты в эфире «Радио «Столица». И голосуй за их на сайте radiostolica.by. Подтримай лепшее, слухай любимое.
2: «Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачность с прояснениями на дворе. На большей части территории краткочасовые дожди, в особенных районах моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. В областных центрах удень чакается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21, у Витебску, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, у столицы плюс 20-22, краткочасовый дождь, махчима навальница. 11 липня по народным календары лечилась апошним днем, коли крапива володая гаючей силой. Ее шановали за корысть. Господыни додавали крапиву у салаты и начинки для пирожков, а так само нарыхтовывали про запас, солили и квасили. Лечилось, что крапивные отвары обновляют силы. Наши предки верили, коли 11 липня солнечно и тепло, осень будет сухой и долгой, а лето еще порадует теплом. Богатая ранешняя роса предсказывала ясный день. Дождь обещал шмат грибов. Коли зязюля до этого дня смокла, то зима наступит рано и будет снежной.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачность с прояснениями на дворе. На большей части территории краткочасовые дожди, в особенных районах моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. В областных центрах удень чакается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21, у Витебску, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, у столицы плюс 20-22, краткочасовый дождь, махчево навальница.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» топ-10.

0: Иди на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
1: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Реклама на радио столицы.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Традиционный республиканский фестиваль Александра Избирая Сябру в 17-й раз проходит на березе Днепра. Тут собираются сябры, и с каждым годом и становится все больше. Такое меркование выказал старшиня Могилевского облвыканкома Анатолий Сеченко. Он отзначил, что свято ладится по-домашнему и утульно. Люди приезжают сюда, как провести час разом с размовой и с песнями. Гостей Могилевщина сустракает с широкой душой, часто их смачной ежей, створяет атмосферу поддержки и взаиморазумения, подкреслил Анатолий Сеченко. Сюрета купали Александры и издевляют новыми локациями, еще больше великой колькостью гостей, кермашами, подворками, карагудами и смачными почастунками. Сирот новинок, сырный фестиваль с дегустацией и модный показ «Антология жанучей пригажусти от традиции до сучасности» представили на сцене Александры Избирайся Броу. Так само на фестивале запустили працу парома «Проз Днепр». Он может разместить до 30 пассажиров. Маршрут лучше Александрию и Копысь. За сутки у милицию поступило больше за 400 повідомлень об звонках телефонных махляров. По данных Министерства внутренних справ, у пятницу затриманы один курьер-аферист. Зареєстровано 37 злочинств, учиненных с використанням информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 7 фішинговых сайтов. Припиненные платежи по 49 махлярских рахунках. Гульцы клубов континентальной и национальной хоккейных лиг Беларуси сегодня провели майстер-класс для юных хоккеистов Витебска. Отпрацовка практикования прошла на ледовой арене Палаца спорту. По завершении тренировки знакомитые спортсмены раздали автографы детям и сфотографовались с ними. Сегодня вечером так само отбудется доброчинный хоккейный матч сборной белорусских зорок КХЛ и НХЛ с клубом Витебск. У Мінску зараз 17 градусів тепла. По даних Білгідрамета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Ночі місцями, днем на більшій частці території короткочасові дощі, по північному сході моцні. У особних районах навальниці з поривистим вітром. Ночі раніцею у особних районах туман. Температура повітря вночі 9-15, у день 18-26. У обласних центрах завтра день чекається. У Могилеві і Гродні 20-22, у Гомілі і Бристі 21-23, у Витебську 22-24, у столице уночи 11-13 без істотних опадков, у день 20-22 градуси тепла, короткочасовый дождь, махчимы навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: тобой у дороги радио «Столица».
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назовут. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же вообще не про кота.

0: Кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
1: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом так само отметный первыми клипами Megadeth «Peace Sells But Who's Buying» был обвешаны одночасово поспяховым с пункта гледжения критики и коммерцийным прорывом, и урэшце он досягнул платины. Туру подтримку пластинки стал для гурта марафоном, який был спынены сурьезной размовой у туровым автобусе Эллиса Купера. Запись стал апошней суместной працей Криса Поланда, Гара Самуэльсона, Дэйва Мастейна. Так само еще один интересный факт про трек «Peace Sells But Sparta», трека долгий час играла перед новинами на MTV.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». И самое главное, что на кроме текстовой композиции на «Peace Sells But Who's Buying» выдатно гармонирует одна с одной. Альбом слухается просто на одном дыхании. Музыка становится крыху больше мелодичной, чем на первом диске. У трех треках выкрестовывается акустичная гитара во вступе. Перед нами, мабуть, самый классичный переклад ранних Megadeth, максимально худкостных, твердых, могутных и в меру мелодичных. На этом развитываюсь до наступного раза и пойду слушать новый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.by.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На беларуска-літоўскім участку мяжы працягнуцца рамонтныя работы да 23 ліпеня. Пра гэта паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Пункт пропуску Беняко не будзе працаваць з абмежаваннямі менавіта да гэтай даты. Рух транспарту праз яго будзе ажыццяўляцца па асобных палосах. Для вадзіцеляў распрацавана часовая схема арганізацыі дарожнага руху, якую неабходна строга выконваць. Акрамя таго, пагранічнікі заклікалі аўтамабілістаў звяртаць увагу на установленные дорожные знаки. Водителям раяць улічваць гэту информацию и по магчымасці выбирать альтернативные маршруты, каб пазбегнуць затрымак и вялікай колькасці транспарту. Для повышения пропускной здольности улицы Першамайской у Минску закрытый левый поворот с улицы Першамайской на Янки Купалы. Водителю просят уличивать змены при плановании маршрутов. Рух по мосте про раку Свислыч на участку от Янки Купалы до площади Перамоги закрытый для особистого транспорта прикладно до конца жнюня. Громадский транспорт, включающий маршрутное такси, протягивая рух по проспекте Незалежности в звычайном режиме. Столичная дзяржаўтаінспекцыя абвергла информацию об отключении таймеров зворотного отлику на светлофорах у Минску. Звестки, что распаўсюдзіліся в интернете, выник блытаніны с Могилевым. Таймеры на минских светлофорах отключать не будут. У апошнія дні у мессенджерах и социальных сетках активно абмярковалася навіна об тым, что быццам бы у беларускай столицы вырашили адмовиться от зручных лічбавых табло на скрыжаваннях. Водители и пешаходы почали гадать, с чем связано такое рашэнне, и ці не погоршить оно безпеку. Однако, как подкреслили у ведомстве, все эти остероги беспадставные. Правоохранники настойливо рекомендуют усім удельникам дорожного руху проверять любую информацию, якая тычется организации руху, выключно на официальных сайтах и у аккаунтах ведомства.
0: У свете моторов. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: собой, высотой, порванной струной.
1: Только мой бой.
0: Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот бой.

0: Столица топ-10. Другое место сегодня у Бадоманс. За апошние годы гурт стал одним из головных открытий у сучасной тяжкой музыки. Dying to Love, сполучая могутные гитары, сучасный саунд и вельми особистую лирику. Вокалист Ноа протягивая уражать своей яркой подачей. Это один из тех треков, которые хочется прослуховывать знов и знов.
1: Номер 2.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Давыдава і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дорогами перемоги.
2: На левом берегу Днепра, неподалеку от центра города, было решено установить памятник, посвященный первому залпу легендарного оружия, наводившего смертельный страх на гитлеровцев, но тем не менее носившего ласковое женское имя.
1: И это об знакомитых «Катюшах», об реактивных минометах БМ-13. Первый залп отбылся 14 лепеня 1941-го под Оршей. Проз 25 годов после этой подеи, якая стала легендарной, в городе открыли мемориал за нашу советскую родиму – «Катюша». Снарады, выпущенные установками за усяго несколько секунд, шмат разбурили, знищили много немецкой техники и выкликали у ворожих солдат соправдный шок. Той день 14 лепеня бойцы вермахта, подается, запомнили надолго. Яны поспяхово наступали, уже участково заняли город. Рассказывая старший навуковый супрацовник военно-историчного музея имя Героя Советского Союза Константина Заслонова Ганна Сосновская.
2: Их силы располагались в районе Оршанского железнодорожного вокзала. Именно туда, по узлу станции Орша, и был направлен первый залп этих самых легендарных «Катюш». Прозвучал он в 15 часов 15 минут. Через полтора часа в 16:45 еще один залп накрыл переправу гитлеровцев через реку Оршица, где уже проходила скопление вражеской техники. Так началось шествие легендарной «Катюши» по всем фронтам Великой Отечественной.
1: Калі скончылася вайна, ворага прагналі прэч, то, мабыць, жыхары Оршы нават і не падазравалі, што праз 2.5 дзясяткі гадоў ім зноў давядзецца пачуць той страшны гук «Катюш».
2: А дело было так. При открытии мемориального комплекса за нашу советскую родину был привлечен один из оршанских инженеров, очень талантливый изобретатель, по фамилии Барташевич, работавший в то время в Оршанском локомотивном депо. Он предложил для вящей эмоциональности установить рядом с памятником динамики, в которых бы прокручивался вот этот звук летящих снарядов. И вот люди, живущие там по соседству, они просто не выдержали. У них было в памяти еще очень свежо воспоминание об этих страшных звуках войны. Написали через несколько недель письмо в исполком, собрали большое количество подписей и отключили такие эти динамики.
1: А мемориал за нашу советскую родиму «Катюша» застался. Его авторы, до речи, ведомые белорусские архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, которые позднее створили мемориальный комплекс «Хатынь».
2: Как в песне «На высоком берегу Днепра» вышла на берег оршанская «Катюша». Здесь установлены 6 кубов, стилизованных под эти знаменитые орудия. А вот 7-я «Катюша», настоящая, между прочим, машина, установлена на высоком постаменте. Это в память о батарее капитана Ивана Флёрова, которая как раз и состояла из этих 7 реактивных установок. Я считаю очень классным исполнением архитектурной задумки стало то, что на пьедестале стоит «Катюша», не отлитая в бетоне, не мемориальная, что называется, а самая настоящая боевая машина ЗИС. И, подойдя к памятнику, вы даже сможете сами на своей вотше увидеть внизу элементы ходовой части механизма. Титульным элементом мемориала является куб, на котором как раз и указано, что 14 июля 1941 года легендарная «Катюша» произвели в районе Орши первый залп по немецко-фашистским захватчикам.
1: Зараз мемориальный комплекс нагадывая про той час, не дая забыться на подвиг и просто допомагая памятать про войну и перемогу. Покуль усё, до сустрэчы.
0: Дорогами перемоги. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.